Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Почему день

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф.

0: Сделайте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
2: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом коробочном инвест-предложении, планах по реализации проектов КРТ, субсидии на строительство метро и объемах сбережений и кредитования в Нижегородской области. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству мини-пекарни. Это 9-е коробочное предложение, доступное потенциальным инвесторам в регионе. Предложение представляет собой проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками. Он требует минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций в создание мини-пекарни на оборудование и подготовку помещения составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Срок реализации проекта от 7 месяцев. На данный момент специалистами корпорации развития подобраны 5 площадок в 4 муниципалитетах Нижегородской области, подходящих для открытия пекарни. До конца 2026 года в Нижегородской области планируют подписание 9 договоров комплексного развития территории общей площадью 85 гектаров. Общая сумма платежей в бюджет от этих договоров составит порядка 1 миллиарда рублей. В рамках проектов инвестор построит не только жилье, но и социальную инфраструктуру. 5 детских садов, 2 школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Председатель комитета по градостроительному развитию законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов отметил, что в регионе создана система реализации проектов КРТ, близкая к идеальной. Поступления от торгов по площадкам за 5 лет превысили 1 миллиард 700 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры в рамках договорных обязательств застройщиков оценивается более чем в 34 миллиарда рублей. На 14,5 миллиардов рублей предлагаются увеличить ассигнование на строительство метро в Нижнем Новгороде за счет средств бюджетного кредита. Профильный комитет Заксобрания поддержал изменения в бюджет Нижегородской области текущего года, внесенные губернатором. Средства в форме субсидий бюджету Нижнего Новгорода будут направлены на продление автозаводской линии метро от станции Горьковская до станции Синая и на продление Сормовско-Мещерской линии от станции Буревестник до станции Сормовская. Бюджетный комитет утвердил и другие поправки. В частности, Нижегородская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на развитие промышленных и агропромышленных парков. 70,5 миллионов рублей регион получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда развития территорий. 195 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на приобретение и монтаж нового каната для канатной дороги Нижний Новгород-Бор. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц, сообщили в пресс-службе Волговятского главного управления Банка России. По состоянию на 1 июля 2026 года граждане хранили на вкладах и счетах в банках, работающих в Нижегородской области, 1 триллион 300 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 170 миллиардов рублей. Кредитный портфель физических лиц, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 июля 2026 года превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц за год увеличилась на 0,2 процентных пунктов. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправданий.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

И радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Друзья, последний день лета наступил. Мы не верили, что это настанет, но все-таки это случилось. Что делать? Поздравляю вас и с этим моментом тоже. Вас приветствует Блюзов Алексей. Настроение вам хорошего. Отличной рабочей недели. Начинаем с летнего дня все-таки. И это уже прекрасно. Чили.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом.

0: основана на любви.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, дорогие друзья, рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. В данный момент 8 часов и 32 минуты по сообщению сервиса Яндекс.Карты. 3 балла, лишь местами затруднений. В общем, практически нет никаких серьезных заторов. Дольше 8 минут они не длятся, по крайней мере. То есть скорость, если вы вдруг сбавили, знаете, за 8 минут все пройдет и все станет хорошо. Что касается мостов, они практически свободны. Средний показатель 0 баллов. Ну вот такой вот понедельник.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В финале этого часа слушаем с вами Гошу Куценко и Ёлку, диджей Фьюч, группу Aerosmith и группу Кино. Это не любовь, детка, нет. Давай подумаем о своем поведении.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: твоя сладость, ты капелька, елка.
1: Шестьдесят секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: И о погоде. Итак, синоптики. Ну, мы понимаем, да, кто-то верит, кто-то нет. Это уже дело каждого. Тут я заставить вас не могу. И пообещать тоже не могу, кстати, за правильный прогноз. Итак, синоптики считают, что сегодня днем поднимется температура аж до плюс 18 градусов. С 12 часов перестанет капать дождь, понимаете? Я не зря не взял с собой даже зонт. Ну, вот так вот верю я, что будет все хорошо. А в 18 часов выглянет солнце. Представляете? То есть все будет прекрасно в этот последний летний день. В данный момент в Нижнем плюс 14 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность повышенная, пока пасмурно. Но помните, да? Все, скоро закончатся дожди. Высохнет все и...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Радио Рандеву.
1: Встречаем новый час на Радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете Радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву.
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на Радио Рандеву.
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
10: Вы слушаете Радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города. –

Крис и Лил Грин открыли новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Сегодня последний летний день 2026 года. Завтра наступает календарная осень. Ну, не будем мы грустить, потому что все, что не происходит к лучшему, нужно об этом помнить, думать, и тогда жить становится гораздо легче, потому что каждое время года прекрасно, а осень, она просто шикарная. Особенно если, конечно, она сухая и теплая. Ну, так и будет наверняка в ближайшее время. Что уж точно, на 103.4 FM в ближайшее время мы послушаем музыку, которую нам подарит Sting, Светлана Владимирская, Марк Ронсон, Джефф Каскадо, UB40, Питонг, группа «Танцы минус», In Excess, ну и прямо сейчас Том Джонс. А также мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня в ближайшее время.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Только в Нижегородской области родители...

Бронсон и Purple Disco Machine. Радио Рандеву 9 часов и 23 минуты. Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились в последний летний день 31 августа. В первую очередь, конечно же, мы поздравляем наших радиослушателей, которые родились в этот день любви, мира, счастья, всего самого светлого и доброго. Мы желаем, пускай солнышко выглянет поскорее сегодня на нижегородском небе, так обещали нам синоптики, и в вашей жизни никогда не заходит за тучи, это точно. Рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, о некоторых из них. В 1855 году в этот день родился Всеволод Федорович Руднев. Герой русско-японской войны, контр-адмирал русского императорского флота, командир крейсера «Варяг». В 1907 году Руднев был награжден японским орденом восходящего солнца в знак признательности героизма русских моряков, став одним из первых русских, да и вообще всех европейцев, получивших этот орден. В 1863 году в этот день родился Сергей Михайлович Проскудин-Горский, пионер цветной фотографии в России. В 1897 году родился Фредерик Марч, актер театра и кино, дважды отмеченный высшими наградами, ну, какие-то, в театре Тони, и раньше был Оскар в кино. Среди самых известных его киноработ фильмы «Королевская семья Бродвея», «Доктор Джекил и миссис Хайд», «Отверженный», и по классике он тоже снимался. «Мы снова живы» и «Анна Каренина». В 1932 году родился потрясающий советский и российский актер театра и кино Роман Денисович Ткачук. Абсолютно народный, абсолютно узнаваемый.

играл небольшие роли, но такие яркие, что они всегда запоминались. А официальное звание было народный артист Узбекской ССР, заслуженный деятель культуры Польши и лауреат государственной премии РСФСР имени Станиславского. Хотя, конечно, он был абсолютно народным артистом всего Советского Союза, но даже вот один «Кабачок 13 стульев», где он сыграл пана Владыка, это, конечно, гениально. Главным делом его жизни был театр «Сатира», но и в кино он снимался очень много, и у нас осталось в памяти о нем много замечательных его работ. В 1940 году родился Геннадий Леонидович Васильев, кинорежиссер, который снял «Финист, ясный сокол», «Новые приключения капитана Врунгеля» и «Русь изначальная». В 1945 году родился Ван Моррисон, ирландский музыкант и композитор. Сегодня день рождения, поздравляем. Также человек космического масштаба, поздравляю меня, Леонида Ивановича Попова, летчик-космонавт, герой, дважды герой Советского Союза. В 1949 году родился киноактер, который снялся в главных ролях в фильмах «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «Клуб Коттон», «Красотка», ну кто? Конечно, все вместе кричим «Ричард Гир», поздравляем. В 1950 году родился замечательный актер Владимир Макарович Герасимов. Вот тоже, мне кажется, вот это вот люди, которые действительно народом любимые. И стал он, только начал сниматься и сразу стал народом, когда сыграл Володю Мятникова, философа, как его называли, в фильме «Младшего сержанта», в гениальном фильме «А ты, баты, шли, солдат». Он же всем говорил, не философ, а филолог. И, конечно, Иванушка из «Туфли с золотыми пряжками», «Пограничный пес», «Алла» и много-много-много всего. 247 работ в кино у человека. Ну, понятно, что очень много озвучаний, потому что он был гениальным озвучателем. И огромное количество голливудских фильмов, в том числе, вышло при помощи его потрясающего голоса. В 1953 году родился Павел Владимирович Виноградов, космонавт, герой России. Еще один человек действительно космического масштаба, совершил 3 полета, провел на орбите в общей сложности 547 дней. Отработал в открытом космосе 38 часов и 23 минуты. Представляете? А в возрасте 59 лет стал самым старшим среди всех землян, когда-либо совершавших выход в открытый космос. Настоящий герой. С днем рождения, долгих лет жизни. 65 лет сегодня исполняется одному из создателей группы «Наутилус Помпилиус» Дмитрий Константинович Умецкий. Мы поздравляем с юбилеем этого человека, потому что не только наш любимый Вячеслав Бутусов, но и Дмитрий Умецкий, ну и Могилевский, многие с ними создали этот великий коллектив. Я помню в свое время, когда они разошлись, это было для нас огромным ударом. Я вот помню, у меня такой письменный стол был в школе со стеклом, оргстеклом. Это фотография. Вот я заснул фотографию группы «Наутилус Помпилиус», где так порезал, так немножко так в стороны раздвинул фотографии этих артистов. То есть это для меня было, конечно, трагедией, когда ушел Бутусов от Умецкого. В 1965 году родился Даниэль Бернхардт, швейцарский киноактер, который снимался в «Кровавом спорте», «Матрице», в «Джонни Уике». Архитектор по образованию, он освоил боевое искусство и стал моделью. Но потом мастерское владение приемами и умение держаться на сцене привели его в кино. И завершаем мы сегодняшнюю историю потрясающим и удивительным музыкантом. Ну, вот у него, конечно, все, конечно, сам виноват, как говорится, в свое время. Он сам много чего потерял по своей вине, но это уникального таланта человек, потрясающий, просто. И он, его невозможно объяснить. И так музыку, как он делает, невозможно писать. Потому что помимо того, что он гениальный музыкант и вокалист, необычный и ни на кого не похожий, он еще и потрясающий аранжировщик. Он работал с группой «Интеграл» и в группе «Интеграл», и делал аранжировки и для «Интеграла», и даже для «Наны». Если вы вспомните песню «Мальчик, мальчик, мальчик, кепочке», нравится девочкам. Вот это его потрясающий, уникальный голос. Вы прислушайтесь. Там, конечно же, он, там была такая история, что не нужно было спеть то, что придумал наш герой сегодняшний, Сергей Васильевич. А они все никак не могли. Говорит, выйти, выгнал из студии, сам все записал. Все бэки вот эти вот гениальные. Конечно, сегодня речь идет о человеке, которому сегодня исполняется 65
45 лет. Это уникальный вокалист и потрясающий музыкант Сергей Васильевич Челобанов. Нет таких больше и вряд ли в ближайшее время появится. Где голос и настоящие чувства соединяются в одном звучании. С днем рождения, великий мастер Сергей

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в Нижнем лишь местами затруднения, но они есть. Вот если куда-то собираетесь, будьте внимательны. Московское шоссе. От улицы Лесной городок до Березовской улицы ползем со скоростью 8 км в час. Время прохождения этого заторчика около 20-25 минут. От улицы Ермоловой до улицы Аксакова мы вообще ползем со скоростью 2 км в час. Маленькие дети нас отгоняют. И так будет около 20 минут. И также 20 минут мы тратим на движение с малой скоростью в 7 км в час. От Игарской улицы до Кузбасской. Вот это, собственно, все. Три адреса, где мы не торопимся никуда. Просто знаете об этом. Что касается мостов, они практически все свободны. Средний показатель 0 баллов. О погоде. В Нижнем Новгороде прямо сейчас, как тут сообщают мне синоптики, вот шепчут на ухо, в данный момент плюс 15 в среднем по Нижнему. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80 с лишним процентов. Пасмурно. И таких серьезных осадков нет, но где-то капает. Знайте, что это не навсегда. Сегодня дожди после 12 часов должны закончиться. А некоторые синоптики, особенно такие, которых мы любим, они предполагают, что вечером даже кое-где выглянет солнышко и поднимет нам настроение. Потому что оно всегда так делает. Не бывает по-другому. Хорошего всем дня!

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Николь Кидман открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте! Милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует блюзов Алексей, а также музыканты, которые дарят вам свою музыку «Помпея». Диск-жокей номер один Советского Союза Сергей Минаев. Федук Баста и моя Мишель с композицией «Хлопья летят вверх» и Никита с Димой Биланом с композицией «Улетели навсегда», видимо, в продолжение. Барбара Стрейзанд и Гиб из легендарной команды. Джо Кокер, Дюран Дюран, Stone Incorporated, Aha и Элтон Джон прямо сейчас рок.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну вот и наступил тот самый грустный момент, о котором я вспоминал 1 июня и сказал, что так еще далеко до того момента, когда лето закончится, и я опять поставлю группу Poltergeist с композицией «Вечное лето». А еще есть одна песня, это «Лето Алис», которую я также ставлю в конце лета. Ну, знаете, не хочется мне сейчас в этом году грустить, поэтому я решил от традиции отойти. Вот. Поэтому не будем ставить мы ни «Вечное лето», ни «Лето Алис», потому что лето еще сегодня с нами живет, и мы можем еще прогуляться. Говорят синоптики, что не будет даже сыра после 12 часов. Посмотрим, что получится. Самое главное, что это лето было прекрасным. Даже если что-то у вас происходило не самое лучшее в это время, знаете, оно было прекрасным, это точно. Ну а далее нас ждет прекрасная осень. Осень — это шикарно. Пушкин, вы знаете, был удивительным человеком. И он, если воспевал это лето, значит, воспевал это время, то значит осень — это прекрасная вещь. Так же, как и лето, к которому мы привыкли, потому что оно связано с теплом и радостью. Но и осень, она тоже прекрасна. Это время каких-то построений, новых планов, новых идей. Вот все должно случаться именно осенью. Мне так кажется с детства. Ну все, я прощаюсь с вами. Услышимся завтра осенью.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основано.рф.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 104 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом коробочном инвест-предложении, планах по реализации проектов КРТ, субсидии на строительство метро и объемах сбережений и кредитования в Нижегородской области. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству мини-пекарни. Это 9-е коробочное предложение, доступное потенциальным инвесторам в регионе. Предложение представляет собой проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками. Он требует минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций в создание мини-пекарни на оборудование и подготовку помещения составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Срок реализации проекта от 7 месяцев. На данный момент специалистами корпорации развития подобраны 5 площадок в 4 муниципалитетах Нижегородской области, подходящих для открытия пекарни. До конца 2026 года в Нижегородской области планируют подписание 9 договоров комплексного развития территории общей площадью 85 гектаров. Общая сумма платежей в бюджет от этих договоров составит порядка 1 миллиарда рублей. В рамках проектов инвестор построит не только жилье, но и социальную инфраструктуру.

0: культура, 5 детских садов, 2 школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Председатель комитета по градостроительному развитию законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов отметил, что в регионе создана система реализации проектов КРТ, близкая к идеальной. Поступления от торгов по площадкам за 5 лет превысили 1 миллиард 700 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры в рамках договорных обязательств застройщиков оценивается более чем в 34 миллиарда рублей. На 14,5 миллиардов рублей предлагаются увеличить ассигнование на строительство метро в Нижнем Новгороде за счет средств бюджетного кредита. Профильный комитет Заксобрания поддержал изменения в бюджет Нижегородской области текущего года, внесенные губернатором. Средства в форме субсидий бюджету Нижнего Новгорода будут направлены на продление автозаводской линии метро от станции Горьковская до станции Синая и на продление Сормовско-Мещерской линии от станции Буревестник до станции Сормовская. Бюджетный комитет утвердил и другие поправки. В частности, Нижегородская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на развитие промышленных и агропромышленных парков. 70,5 миллионов рублей регион получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда развития территорий. 195 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на приобретение и монтаж нового каната для канатной дороги Нижний Новгород-Бор. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц, сообщили в пресс-службе Волговятского главного управления Банка России. По состоянию на 1 июля 2026 года граждане хранили на вкладах и счетах в банках, работающих в Нижегородской области, 1 триллион 300 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 170 миллиардов рублей. Кредитный портфель физических лиц, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 июля 2026 года превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц за год увеличилась на 0,2 процентных пунктов. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Баста здесь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб «Комфорт Класс». Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую. О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль.

0: «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин», перспективах создания российско-белорусского самолета «Освой», цифровизации судостроения и затратах на подготовку ребенка к школе. На государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске открыли первый завод. Компания «Аксис», входящая в группу «Инструмент», запустила производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди был направлен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга России и входит в планы импортозамещения. В дальнейшем на территории особой экономической зоны «Кулибин» компания планирует создать региональный станкоинструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий и инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Производство российско-белорусского самолета «Освой» планируют организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что опытный образец самолета может быть изготовлен уже в следующем году. «Освой» будет предназначен для местных и региональных линий. Он сможет перевозить до 19 пассажиров. Самолет разрабатывается в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. В ходе стола по развитию малой авиации с участием главы Минпромторга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов выступить с инициативой по созданию научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» стал пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровое судостроительное производство» и созданию на базе судостроительного предприятия современной киберфизической системы. В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что внедренная на заводе цифровая платформа позволяет в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл от учета портфеля заказов до управления качеством. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что инициатива по цифровой трансформации предприятия ориентирована на возможность тиражирования не только внутри корпорации и судостроительной отрасли, но и в смежных отраслях. Расходы на сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде в этом году в среднем составляют 17 200 рублей, на 8% больше, чем в прошлом году. Результат исследования представил сервис «Суперджоп». Дороже всего школьный сбор обходится москвичам – 21 тысяча рублей на одного ребенка. Это на 9% больше, чем год назад. В Санкт-Петербурге школьный бюджет составил 19 400 рублей. На третьей строке по величине расходов в этом году оказался Красноярск – 18 500 рублей. Для сравнения, в Волгограде и Уфе тратят меньше 15 200 и 15 300 рублей соответственно. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
8: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Классика на все времена. Это Room 5, Make Love. В продолжении эфира на радио Рандеву. Меня зовут Андрей Лазарев. Здравствуйте, друзья. Ближайшие несколько часов проведем вместе с вами. На дорогах Нижнего Новгорода в эти минуты все спокойно и свободно. Сейчас 13 градусов тепла, днем до плюс 18, обещают синоптики. Ну и дожди вроде как после обеда должны ненадолго прекратиться. Под занавес этого часа еще услышим классические звездные составы. Мадонна и сотоварищи, группа «Гости из будущего» и человек, который сделал для музыки очень и очень много. Подумайте, о ком речь. Да, это может быть и Майкл Джексон, и Брайан Адамс, а могут быть они оба под занавес музыкального часа.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: успеете купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. Приятная стоматология – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок-оптика.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом коробочном инвест-предложении, планах по реализации проектов КРТ, субсидии на строительство метро и объемах сбережений и кредитования в Нижегородской области. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству мини-пекарни. Это 9-е коробочное предложение, доступное потенциальным инвесторам в регионе. Предложение представляет собой проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками. Он требует минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций в создание мини-пекарни на оборудование и подготовку помещения составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Срок реализации проекта от 7 месяцев. На данный момент специалистами корпорации развития подобраны 5 площадок в 4 муниципалитетах Нижегородской области, подходящих для открытия пекарни. До конца 2026 года в Нижегородской области планируют подписание 9 договоров комплексного развития территории общей площадью 85 гектаров. Общая сумма платежей в бюджет от этих договоров составит порядка 1 миллиарда рублей. В рамках проектов инвестор построит не только жилье, но и социальную инфраструктуру. 5 детских садов, 2 школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Председатель комитета по градостроительному развитию законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов отметил, что в регионе создана система реализации проектов КРТ, близкая к идеальной. Поступления от торгов по площадкам за 5 лет превысили 1 миллиард 700 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры в рамках договорных обязательств застройщиков оценивается более чем в 34 миллиарда рублей. На 14,5 миллиардов рублей предлагаются увеличить ассигнование на строительство метро в Нижнем Новгороде за счет средств бюджетного кредита. Профильный комитет Заксобрания поддержал изменения в бюджет Нижегородской области текущего года, внесенные губернатором. Средства в форме субсидий бюджету Нижнего Новгорода будут направлены на продление автозаводской линии метро от станции Горьковская до станции Синая и на продление Сормовско-Мещерской линии от станции Буревестник до станции Сормовская. Бюджетный комитет утвердил и другие поправки. В частности, Нижегородская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на развитие промышленных и агропромышленных парков. 70,5 миллионов рублей регион получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда развития территории. 195 миллионов рублей из областного бюджета будет направлено на приобретение и монтаж нового каната для канатной дороги Нижний Новгород-Бор. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц, сообщили в пресс-службе Волговятского главного управления Банка России. По состоянию на 1 июля 2026 года граждане хранили на вкладах и счетах в банках, работающих в Нижегородской области, 1 триллион 300 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 170 миллиардов рублей. Кредитный портфель физических лиц, зарегистрированных в Нижегородской области, на 1 июля 2026 года превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц за год увеличилась на 0,2 процентных пунктов. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Русмед. В составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также выпуски об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область освещаем, рассказываем для вас, делимся полезной информацией. Сегодня у нас в гостях находится человек, который знает все об одной из, наверное, таких, знаете, вот есть постулаты философские, да, что настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Вот про построить дом, мне кажется, этот человек знает абсолютно все. У нас в гостях находится руководитель коттеджного поселка Сочи. Коттеджный поселок Сочи, комфорт-класса в 25 минутах от Нижнего Новгорода. Олег Александрович Прокофьев, руководитель проекта. Олег Александрович, вот хотел бы уточнить. 25 минут от Нижнего Новгорода. Это не рекламный ход?
6: Здравствуйте. Нет, это не рекламный ход. Это проверено лично в различные периоды времени, утром, вечером. И даже если вы на Яндекс.Навигаторе сейчас вот забьете, сколько времени от Бурского моста до туда, то вам примерно покажут ту же самую цифру по наикратчайшему расстоянию. Плюс еще есть два альтернативных пути объезда в случае, если основная дорога занята или какие-то там происшествия. Да? То есть есть два альтернативных пути, они, конечно, подлиннее, но, соответственно, вот кратчайшее расстояние действительно 25 минут.
5: Слушайте, ну, вы сразу с козырей начали, потому что всегда, когда говоришь про загородное жилье, с учетом, да, трафиков и все, хочется знать, а как добраться? А вы сразу говорите, что есть два альтернативных пути объезда. Это уже большой плюс. А где расположен коттеджный поселок Сочи? И, собственно, сколько домов планируется возвести по этому проекту?
6: Коттеджный поселок Сочи расположен у деревни Дроздова. У нас адрес именно деревни Дроздова. Первая улица у нас улица Усадебная. Вот. Деревня Дроздова находится по трассе Нижний Новгород-Шахунья. Соответственно, вы проезжаете деревню Уткино. И после, сразу после деревни Уткино идет поворот налево. Очень удобный поворот, да, то есть как бы налево повернуть через прерывистую линию, а зато в город вы выезжаете сразу направо, никого не пропуская, то есть очень, очень, очень удобно. Вот, до поселка идет новая асфальтированная дорога, то есть он находится в удалении, на удалении от федеральной трассы, удаление где-то порядка 2 километра. Uh-huh. Это очень хорошо, соответственно, не слышно трассу, пение птиц, лес, очень красивую и хорошую природу. И дорога у нас очень живописная к этому поселку. Деревья справа, слева, такой коридор, туннель, очень красиво. И зимой, и летом. Что касаемо поселка, да, в поселке планируется, у нас сейчас 50 земельных участков именно под ИЖС, соответственно, как бы это 50 домов.
5: 50 домов. Это просто вот для дилетанта, как для меня, это немало, но и немного. Правильно понимаю?
6: Это немало, но и немного, да. То есть это достаточно самодостаточный будет поселок со своей, соответственно, спортивной инфраструктурой. У нас предусмотрен для этого специальный землеотвод, запланировано строительство волейбольных площадок и других спортивных объектов.
5: О, вот это здорово, потому что, ну, просто когда себе представляешь, да, такую новую деревню, в хорошем смысле слова, ты думаешь, ну, вот люди просто живут, каждый сам по себе, никто ни с кем не знаком, но тут... будет где познакомиться, поиграть в волейбол как минимум. А если говорить про дома, все мы понимаем, что сейчас вкусы людей очень быстро меняются, да, есть какие-то тренды, как только ты начинаешь смотреть какие-то ролики, все, тебе все социальные сети начинают эти ролики подкидывать, а вот есть такие дома, есть такие. Какой стиль выбран для домов коттеджного поселка Сочи и чем этот выбор обусловлен?
6: В коттеджном поселке Сочи у нас принят определенный дизайн-код, и этот дизайн-код, он предусматривает строительство домов, в приоритете у нас дома в стиле хай-тек. То есть, как правило, это дома с плоской кровлей, но допускаются у нас малоуклонные кровли и допускаются вальмовые малоуклонные кровли, то есть мы не... как бы ставим полностью табу на вот эти вот другие стили, но основной приоритет это именно стиль хай-тек и модерн. Мы регламентируем, у нас есть утвержденные правила поселка, правила проживания, в которых, соответственно, это все написано, и при покупке земельного участка, либо при приобретении дома, соответственно, клиент подписывает соглашение о том, что он согласен с правилами, соблюдается их соблюдать. Да. Вот. Ну, вот таким вот образом. Стиль хай-тек, то есть дома, которые у нас в поселке строятся, которые планируются строить, они, соответственно, с плоскими кровлями. А покрытие у нас идет полимерная мембрана, ПВХ. Да, то есть это не старые там наплавляемые различные материалы, которые уже... которые нужно там каждые 5 лет ремонтировать. То есть это более современные технологии, которые уже показали свою пригодность к эксплуатации. Вот. Плюс, соответственно, достаточно большое количество окон. То есть стиль хай-тек предусматривает большое количество панорамных окон, то есть у нас панорамное остекление. Ну и фасады у нас в типовых проектах это штукатурка, это имитация дерева, то есть керамогранитные плиты. Вот. У нас прям в правилах проживания написано, что никакого там винилового сайдинга, никаких имитаций бруса и так далее. То есть в нашем поселке быть не должно. Вот. Многих это расстраивает. У нас даже были случаи, нам приходилось пару клиентов отказать в продаже земельного участка по причине того, что как бы они хотели построить не то, что... то есть дом, который в наш формат не входит.
5: Олег Александрович, я правильно понимаю, что формат, который вот выбран для домов, которые есть в поселке, во-первых, чтобы было понимание, можно купить земельный участок и самостоятельно построить дом, соблюдая правила, которые у вас прописаны в соглашении, либо обратиться к вам, чтобы вы возвели дом по одному из четырех проектов, насколько я понимаю.
6: Да, на самом деле у нас сейчас мы предлагаем три продукта. Первый продукт – это земельный участок с коммуникациями. Но тут выбор достаточно ограничен, потому что как бы просто землей мы продаем одну из только улиц дальнюю. Да? Там, соответственно, 10 участков, из них уже какое-то количество продано. Вот. А второй формат, то, что мы предлагаем, это, соответственно, участок с договором подряда на строительство дома. Вот. И в этом случае, на самом деле, как бы достаточно выгодная покупка получается, потому что при заключении заключении такого договора земля идет по стоимости от 50 тысяч рублей за сотку. При том, что как бы рыночная цена в свободной продаже это от 80 тысяч рублей за сотку.

0: тех, кто уже проживает, поэтому если вы вдруг, друзья, решите приобрести, знайте, что дискомфорта от строительства других домов вы практически никакого не испытаете. Вы будете видеть, как они возводятся, но говорить, что это будет доставлять неудобства, наверное, не приходится. А по поводу инфраструктуры, когда человек приобретает дом в коттеджном поселке Сочи, на какую инфраструктуру, то есть дорога, да, спортивные площадки будут. Что еще? Газификация, электричество, видеонаблюдение. Это все предусмотрено?
1: Да, мы как раз начали реализацию поселка не просто продажи земли, да, как многие как бы поселки начинают. Мы начали именно с того, что достаточно много средств и сил и времени инвестировали именно в создание инфраструктуры. Uh-huh. На данный момент полностью во всем поселке сделаны дороги с твердым покрытием. Это не асфальт, но это хорошая щебенка, уложенная по слою геотекстиля, с песком, с трамбованием, с прокаткой катков, то есть полностью технология соблюдена. Вот. Причем дорога проложена не только к тем участкам, на которых ведется застройка, а проложена ко всем участкам. То есть, приобретая земельный участок в нашем коттеджном поселке, вам не нужно думать о том, как вы туда будете, как вы будете строить, как вы будете туда заезжать. То есть, дороги есть. Причем, дороги достаточно хорошие. То есть, у нас центральная дорога шириной там 6 метров, а второстепенные проезды шириной 3,5 метра. Uh-huh. Вот. Дальше мы сделали систему видеонаблюдения, смонтировали в поселке, потому что современный поселок, я считаю, что должен быть безопасным, это один из наших тоже основных приоритетов, поэтому центральная дорога, въездная группа, все перекрестки у нас, видеонаблюдение, соответственно, с трансляцией в интернет, ну и, естественно, там записью событий. Вот, это тоже уже есть. В этом году мы построили ограждение поселка, то есть поселок у нас огорожен. То есть от леса до леса он огорожен красивым забором высотой 2 метра. Вот, сейчас мы ставим ворота автоматические, и, соответственно, у нас периметр будет закрыт с одной стороны забором, с другой стороны лесом. Вот, и в поселке будет как бы безопасно, и чужие люди не будут туда заезжать, там, от чужих глаз он тоже будет скрыт. Вот. Немаловажным как бы нюансом является то, что поселок граничит с лесом, смешанный лес, то есть куда, где и грибы, и ягоды, то есть можно сходить погулять, подышать чистым воздухом. Вот. На самом деле не так много у нас поселков, которые вот так близко к городу находятся и с такими природными данными.
0: Олег Александрович, и важный вопрос, мне кажется, я намеренно с него не начал, потому что нужно было понимать, да, как говорится, в чем диспозиция и как выглядит поселок, какие планы на его строительство. На ваш компетентный взгляд, у вас опыт 20 лет в строительстве и за вашими плечами более 500 проектов, 500 домов. Кто становится клиентом вашей компании и, собственно, какие он задачи человек перед собой ставит, что он хочет и что он получает?
1: Ну, большинство клиентов, наверное, банально скажу, да, хотят улучшить свои жилищные условия, но бывает немножко по-другому. Дело в том, что в процессе жизни меняются у людей приоритеты. Вот. И, соответственно, рано или поздно практически каждый человек приходит к идее тому, что ему нужен дом. Это может быть не как основное место жительства, да, это вполне может быть дом выходного дня. Очень как бы популярный и на самом деле удобный формат. Я сам вот как бы в таком формате живу. Это когда человек живет в городе, в центре, где у него вся инфраструктура, детские сады, школы, больницы и так далее, до работы 5 минут пешком. А на выходные он, ну, например, там выезжает за город, где у него там шашлыки, огород, какие-то развлечения, вот, и так далее. То есть наш поселок, он идеально подходит и как под постоянный формат жилья, поскольку всего лишь 25 минут до города, вот, так и под строительство дома именно выходного дня. И, опять же, сезонное проживание, потому что, еще раз повторюсь, у нас запланирован достаточно обширная спортивная зона, спортивная

0: объекты запланированы, и, соответственно, будет где провести время, как взрослым, так и детям. Поэтому это не просто так вот вы приехали там и грядки начали копать. Нет, там будет возможность именно как бы активно отдыхать.
1: Олег Александрович, мы за эфиром с вами говорили о том, что самые выгодные условия в принципе сейчас для того, чтобы принять решение стать жителем коттеджного поселка Сочи. Как с вами связаться? Как, куда обратиться, чтобы узнать детали, встретиться с вами лично и с вашей командой для того, чтобы обсудить?
0: Ну, у нас есть, у нашего коттеджного поселка есть сайт. Очень просто пишется sochinn.ru. Да, через букву КС как доллар, Сочи НН, в конце 2Н, соответственно, .ру. Вот, на сайте есть контактный телефон, по которому можно либо позвонить, либо оставить форму, заполнить форму обратной связи, мы обязательно с вами свяжемся. Также у нас есть группа ВКонтакте, где мы выкладываем как бы хронологию событий. И
1: можно тем, следить.
0: Да, можно следить, можно посмотреть. Как правило, там раз в две недели, раз в месяц мы выкладываем новые посты. Вот. По условиям приобретения домов, участков и так далее, пожалуйста, можно как бы звонить. Телефон, я думаю, что не имеет смысла называть.
1: Да, сайт
0: sochinn.ru.
1: Там все контакты.
0: Либо просто в Яндексе забить КП Сочи, Нижний Новгород. То есть сразу же у вас выйдет наш поселок.
1: Отлично. Олег Александрович, я благодарю вас. Мне кажется, знаете, в непростые времена, когда есть возможность что-то строить, а не ломать, это уже большой подвиг, а еще к тому же, если это вы делаете не только для себя, а для тех, кто будет... Знаете, вот я смотрю на вас и понимаю, что если бы я сейчас выбирал дом, мне бы хотелось, чтобы меня... Вот мой сосед был таким человеком. Человеком компетентным, спокойным, уверенным в себе и интересным. Мне кажется, у вас точно все получится, и я желаю удачи вам, вашей команде, и завидую белой завистью тем, кто приобретет себе дом рядом с лесом, в коттеджном поселке Сочи.
0: Спасибо большое. На самом деле, не все еще потеряно. Участки есть, пожалуйста, обращайтесь.
1: Отлично, друзья. Самое время успевать. Коттеджный поселок Сочи, руководитель проекта Прокофьев Олег Александрович у нас в гостях. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
4: Папа, а что такое семья?
5: Семья – это самое большое счастье.
6: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным – поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
7: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске кто будет учиться в первую смену, а кто во вторую? О популярности обновленного бренда «Волга». Также в выпуске об опасности современного бензина. В городской канализации обнаружили камни, доски, пластиковые бутылки, куски цемента и автомобильный бампер. С начала года устранено около 4000 засоров, о чем сообщили в пресс-службе АО «ОКО». Специалисты за это время очистили почти 71 километр сетей водоотведения. Уточняется, что ежегодно из городской канализации извлекают до 6000 тонн бытового мусора. За июль дилеры продали 435 автомобилей «Волга». Самой популярной моделью стал флагманский кроссовер К50, который выбрали около 200 покупателей. Об этом сообщил портал «За рулем». Официальные продажи обновленной «Волги» стартовали в июне. За это время продано 573 единицы. В линейке бренда три модели – седан, также среднеразмерный и флагманские кроссоверы. Водителей предупредили об опасности бензина низкого экологического класса. На фоне проблем с топливом в России продлили разрешение на продажу бензина классов К2, К3 и К4. Об этом также написал «За рулем». Как объяснили специалисты, для современных двигателей стандарта Евро-6 регулярная заправка бензином ниже К5 нежелательна. При этом разовая заправка не должна вызвать повреждений. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Рандеву, Сергей Сироткин, песня «Август». Но она посвящена не столько месяцу, сколько собаке по имени Август, но символично. Сегодня последний день лета.
1: В эфире радио «Рандеву» 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души. Рандеву.
0: Я Руслан Стренчев. Желаю всем хорошего вечера и отличного завершения этого, ну, мне кажется, хорошего лета. Local Name.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на 3-м этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На «Звездинке» открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Скажи мне, что ты никогда меня не оставишь. «Safe in the Arms» — это Джимми Сомервилль. Классика мировой музыки совсем скоро. Лиза Стэнсфилд, Стинг, Шаги и мотивы Эндрю Ллойда Вебера. Женя

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
3: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья

0: для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на государственной площадке особой экономической зоны «Кулибин», перспективах создания российско-белорусского самолета «Освой», цифровизации судостроения и затратах на подготовку ребенка к школе. На государственной площадке особой экономической зоны Кулибин в Дзержинске открыли первый завод. Компания «Аксис», входящая в группу «Инструмент», запустила производство твердосплавного металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3,5 миллиардов рублей. На реализацию первой очереди был направлен 1 миллиард 400 миллионов рублей. Выпускаемая продукция внесена в реестр Минпромторга России и входит в планы импортозамещения. В дальнейшем на территории особой экономической зоны Кулибин компания планирует создать региональный станко-инструментальный кластер, включающий в себя центр производства твердосплавных изделий и инжиниринговый центр для разработки передовых решений. В перспективе промышленный комплекс объединит 3 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Производство российско-белорусского самолета «Освой» планируют организовать на авиационном заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Стоимость проекта станет понятна после завершения рабочей конструкторской документации. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что опытный образец самолета может быть изготовлен уже в следующем году. «Освой» будет предназначен для местных и региональных линий. Он сможет перевозить до 19 пассажиров. Самолет разрабатывается в рамках комплексной межведомственной программы сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь. В ходе круглого стола по развитию малой авиации с участием главы Минпромторга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион готов выступить с инициативой по созданию научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации. Нижегородский судостроительный завод «Красная Сормова» стал пилотной площадкой по реализации проекта «Цифровое судостроительное производство» и созданию на базе судостроительного предприятия современной киберфизической системы. Пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что внедренная на заводе цифровая платформа позволяет в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл от учета портфеля заказов до управления качеством. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков отметил, что инициатива по цифровой трансформации предприятия ориентирована на возможность тиражирования не только внутри корпорации и судостроительной отрасли, но и в смежных отраслях. Расходы на сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде в этом году в среднем составляют 17 200 рублей, на 8% больше, чем в прошлом году. Результат исследования представил сервис «Суперджоп». Дороже всего школьный сбор обходится москвичам – 21 000 рублей на одного ребенка. Это на 9% больше, чем год назад. В Санкт-Петербурге школьный бюджет составил 19 400 рублей. На третьей строке по величине расходов в этом году оказался Красноярск – 18 500 рублей. Для сравнения, в Волгограде и Уфе тратят меньше 15 200 и 15 300 рублей соответственно. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

С вами радио «Рандеву». Один из голосов эпохи MTV. Лиса Стэнсфилд. Начало 90-х ее. «Звездный час», да. Вышла суперпластинка. И, кстати, 4 сингла были в десятке мирового чарта. А несколько песен, в том числе и это, его возглавляли. «Never, never gonna give you up». «Не оставляй меня», «Не предавай меня», ну и так далее. Красивая женщина, у нее прекрасные такие клипы, да, видео, где она раскрепощенная. Сегодня Лизи Стэнсфилд 60 лет, она продолжает давать концерты, но, разумеется, исполняет свои нетленные хиты, ну а мы с удовольствием слушаем их с вами каждый день здесь на 103.4 FM. Прямо сейчас мы с вами послушаем еще один шедевр с темы Эндрю Ллойда Уэббера, да, сэмплы из этого великолепного великого композитора. Шаги и Стинг появляются в нашем эфире. Песня о том, что любовь меняет все, и что любовь — это вообще главное, что есть в жизни любого человека. Love Changes Everything на 103.4 FM. В студии с вами Руслан Станчев. Добрый день.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
11: эфире Радио Рандеву 103.4 FM.
12: Тише, прошу вас, осень здесь.
11: Радио большого города. Музыка для души.

08. А вот и дискотека. Последний день лета. Раз в год эта песня попадает точно. Марсу нужны любовники. 31 августа. Тепло. Ну, кстати, и тепло. Плюс 17 сейчас в Нижнем Новгороде. Завтра, 1 сентября, плюс 22 градуса. Даже 24, возможно, прогреется. И как будто бы без осадков. 5 баллов пробки в эту секунду. Я Руслан Станчев. Прощаюсь с летом.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами Радио Рандеву. Can you read my mind? Ты можешь меня понимать. Это Pet Shop Boys и Killers. Замечательный совершенно дуэт. Да, хорошие ребята. Ну, классика мировой музыки. Друзья, 3 сентября начнется мастер-класс «Голос лидера» в Купно. Это наш университет корпоративный. Вся информация подробная на моей странице ВКонтакте, на Руслан Станчев ищите, или Станчев говорит, или на моих страницах в Телеграме Станчев говорит, в Максе Станчев говорит. Чем будем заниматься? Первое. Публичные коммуникации, много практики, как оставить впечатление, управлять вниманием. Поговорим не только про суть текстов, но и про интонации, про тембр, про паузы, про вот эти вот нюансы, о которых все знают, но никто не использует. Кроме этого, совершенно новый трек – это переговоры, часовая презентация и лекция по искусству переговоров, еще часовая лекция продажи, как продавать, не продавая, ну и, конечно, психология лжи. Там будет 4 встречи, это по четвергам. Начало 3 сентября, подробности либо в Купно, либо на их странице, либо на моих, я об этом уже сказал, буду очень рад вам, друзья. Хорошего вечера вам, вместе с Милен Фармер.

0: на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Краснова лет, это правда. 31 число.
1: И все продолжается.
0: Сегодня в мире.
1: Все еще далеко до рассвета. Это август. Скоро снова лето.
0: Скоро снова лето. Ансамбль «Сегодня в мире» и песня про август. В финале августа на 103.4 FM. 34-е лето, 35-е, наверное, уже, да, в истории радио-рандеву. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Хорошего вечера вам, оставайтесь с нами. Сервис Яндекс.Карты фиксирует 7 баллов. 7 – это красная зона, машин много. Плюс 16 сейчас, но завтра плюс 24. Среда плюс 24, четверг, пятница и суббота плюс 22, воскресенье плюс 20, начало следующей недели плюс 15-17. И начнутся дожди ближе к концу недели. Имейте это в виду.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Итальянская минутка в нашем эфире подхватывает еще один величайший итальянец. Голос человека просто фантастика. Андреа Бочелли его зовут. Его суперхит «Моментос» о том, что счастье — это маленькие моменты, которые мы должны с вами почувствовать, запомнить навсегда. Я Руслан Станчев, здравствуйте. С вами радио «Ран».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио Рандеву.
4: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на радио Рандеву.
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
11: В эфире радио Рандеву 103.4 FM.
12: Тише, прошу вас, осень здесь.
11: Радио большого города. Музыка для души.
13: This is Radio Rendezvous Нижний Новгород's first FM radio station, broadcasting since 1992. Radio Rendezvous, the station of pioneers.

0: Но я промолчу, не все ясно без слов. Закрыт этот занавес, лето ушло. Лето ушло.
1: Лето ушло. Sky Fashion. Sky Fashion и Эд Краков. Summer's Gone. Лето ушло. В смешанной версии и русский язык, и английский. Песня уже, которая стала классикой в нижегородском эфире. Лето ушло. 31 августа, друзья. Все. Двери закрываются. Сейчас плюс 16 в Нижнем Новгороде. Вроде бы больше осадков не ожидается. Завтра плюс 24. Среда 24, четверг 22, суббота 20, воскресенье 17, понедельник уже 15 градусов по шкале Цельсия. 5 баллов пробки в Нижнем Новгороде, чуть спокойнее стало, ну и день рабочий тоже завершается. Хорошей вам дороги домой, друзья, и полных баков бензина. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, объясните нам, пожалуйста, понятным языком, что такое индивидуальный инвестиционный счет? Какие бывают плюсы, минусы и как возможно получить налоговый вычет?
4: Индивидуальный инвестиционный счет на данный момент – это часть программы долгосрочных сбережений, которая реализуется нашим государством. И данная программа очень привлекательна, на мой взгляд, для долгосрочного инвестирования и накопления капитала. Первое – это обычный брокерский счет со специальными характеристиками. То есть он необходим, чтобы он существовал не менее 5 лет на данный момент. Со следующего года уже будет увеличиваться этот срок. Какие льготы он предоставляет? Первое – это вычеты с вашего дохода, за который вы уплачиваете НДФЛ. В зависимости от вашей ставки вы можете получить вычет на сумму до 400 тысяч рублей, внесенных за год на этот индивидуальный инвестиционный счет. То есть в базовом варианте, если вы платите 13% налогов, то это будет 52 тысячи рублей. Если у вас, например, 15% ставка, доход выше 2 миллионов и 400 тысяч рублей, государство вам вернет уже 60%. С уплаченных налогов и так далее до 22%. Это первый вариант, который поможет вам сэкономить. Второй вариант. Если вы держите средства на счете более 5 лет, ну или он существует более 5 лет, не обязательно пополнять сразу, то при закрытии счета дополнительно вы освобождаетесь от уплаты налога на прибыль в размере до 30 миллионов рублей. Сейчас можно иметь до 3 этих индивидуальных инвестиционных счетов. То есть вы можете один счет открыть у брокера, второй счет открыть, не знаю, в управляющей компании, в общем, где хотите. И очень удобный механизм то, что, к примеру, если вы консервативный инвестор и держите облигации на этом счете, то с процентов, которые вы получаете по облигациям, а сейчас доходность по облигациям выше банковских вкладов, к примеру, вы также налог не уплачиваете. То есть только по факту закрытия счета и только если совокупная прибыль у вас превысила 30 миллионов рублей. При этом достаточно удобно получить налоговый вычет в 400 тысяч рублей. То есть вы просто, как правило, в упрощенном порядке через вашего брокера подаете это заявление, и все, деньги приходят вам на счет после там, месяца налоговой проверки. Поэтому мы, в принципе, всем рекомендуем работать с этим инструментом, открывать их заранее, даже если вы сейчас не планируете их пополнять. И данная программа очень популярна на данный момент в России.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
0: Про финансы на радио «Рандеву».
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

поцелуй. Underwood из Симферополя. Наши друзья. Платье в горошек. Еще один суперхит из далеких 90-х. Для кого-то далекие, для кого-то близкие, как для меня. Сергей Мазаев. Мазаев и его моральный кодекс. Песня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рандеву Мистер Белт. Ну а на досуге мы танцуем буги. Буги Вандерленда, классика диско-музыки из далеких-далеких 70-х прошлого столетия. Друзья, лето все. Завтра 1 сентября. Я поздравляю всех, для кого этот день важен. Ну, особенно если у вас есть дети, которые еще идут в школу. Важное событие, начало нового сезона и учебного года, и я тоже начинаю активно очень читать мастер-классы, по 10-12 мастер-классов в месяц, уже до конца года календарь заполнен, поэтому с кем-то из вас обязательно увидимся на моих мастер-классах по публичным коммуникациям, переговорам, продажам, буду вас ждать с нетерпением. Всем, кто учится, я желаю не останавливаться. Каждый раз, когда вы учитесь, вы создаете новые нейронные связи. А это, друзья мои, шаг к долголетию. И неважно, сколько вам лет, 10, 20, 60, перестали учиться, наступила старость. Помните об этом. Поэтому поздравляю вас всех с тем, что мы снова в новый учебный год шагаем. Ну и осень, надеюсь, будет красивой, золотой. Все, как мы любим. С хорошим настроением отправляюсь до пятницы по своим делам. В пятницу вернусь к вам обязательно, своим коллегам Алексею Блюзову и Андрею Лазареву. Они на этой неделе работают вместе со мной. Желаю хороших чистых эфиров. Ну а вам счастливо оставаться. Оставайтесь свободными, друзья. Оставайтесь сильными и делайте громче 103.4 FM. Классика мировой музыки. Главная песня Depeche Mode. Enjoy the silence. Всего хорошего, друзья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, а здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. А здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «Россия. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, а здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, днем не исключены дожди, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. И оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17. В Караганде 18. В Красноярске 19. В Иркутске 20. В Чите 21. В Хабаровске, Владивостоке 22.

18, в Красноярске 19.

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву» 103.4 FM.
5: Тише, прошу вас. Осень здесь.
1: Радио большого города. Музыка для души.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата? Когда в городские батареи начнет приходить тепло? Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в

0: о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая Нижегородская радиостанция

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло?